Сраси курят, молодой веселый, старые сижурят. Молодые веселятся, бо ще будут жить, а стареньким гірко сумно, бо треба йти гнати.

наружные грибочки сбирала бы. Кафельный памятник, кафельный памятник, мам.

город. Молодой, веселый, старый я сижу, род. Молодые веселятся, бо ще будут жити. А стареньким гірко сумно, бо треба йти гнати.